Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Лучших участников театрального фестиваля наградили в Астане. Новый дворец школьников откроют ко Дню Республики в столице. Первый полностью сгенерированный ИИ-фильм выйдет в прокат. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В столице завершился 4-й международный театральный фестиваль «Театр Ол», посвященный 75-летию народной артистки Казахстана, кавалера орденов «Парасат» и «Курмет», выдающейся актрисы театра и кино казахской Кызжибек Мерюерт Утекешевой, сообщает «Казправда KZ». В международном празднике театрального искусства приняли участие коллективы из Узбекистана, Кыргызской республики и Азербайджана, а также ведущие театры Астаны и коллективы из Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Атрауской, Алтауской и других областей. В номинации «Лучшая постановка» лучшим был признан спектакль «Улпан» Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Мусрепова. Номинация «Лучший актерский ансамбль» была присуждена спектаклю «Жамиля» Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Кадыкеевой. Номинацию «Лучшая режиссура» завоевал режиссер Дина Жумабаева за постановку спектакля «Той» Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Жантурина. В номинации «Лучшая мужская роль» за роль Шакарима в спектакле «Шекарым» музыкального театра юного зрителя был награжден Аян Утепперген. А номинация «Лучшая женская роль» была вручена Полине Харламовой, исполнившей роль Анне в спектакле «Сотворившее чудо» или «Что такое любовь» Государственного академического русского драматического театра имени Максима Горького. В Астане завершается строительство нового дворца школьников, передает Елорда-Инфо KZ. Открытие Центра дополнительного образования планируется ко Дню Республики. В новом здании будут работать секции по общей физической подготовке, хореографии, настольному теннису и нейрофитнесу, а также шахматный кабинет и оздоровительный комплекс. Новый центр позволит столичной молодежи развивать спортивные, творческие и интеллектуальные способности во внеучебное время и расширит доступ семей к качественному досугу рядом с домом. Первый в истории полнометражный фильм, полностью созданный искусственным интеллектом, получил театральный релиз. Фантастическая картина «Боги не дают даров» выйдет в прокат в США и Великобритании уже 4 декабря, сообщает «Казправда KZ». Режиссером выступил популярный ютубер Зак Лондон. Продюсером стал Эдвард Саачи, глава студии «Фэйбл». Актеры лишь озвучивали персонажей, но визуальная часть и постпродакшн полностью сгенерированы нейросетями. В 2026 году появились и другие полностью ИИ сгенерированные фильмы «Hellgrind» в Каннах и «Рафаэль» в Корее. Но «Боги не дают даров» стал первым, кто получил официальный прокатный рейтинг R и театральный релиз. Более того, сообщается, что студия «Фэйбл» намерена выдвинуть его на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Ранее ИИ использовался лишь как вспомогательный инструмент, но теперь претендует на полное авторство. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «В мире классики». Здесь встречаются великие композиторы, знакомые мелодии и неожиданные музыкальные открытия.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

0: күз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

0: У каждой музыкальной истории есть последняя нота, но у самой музыки нет финала. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в программе «В мире классики».
1: В мире классики.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Клавесин. Один из старейшин среди клавишных инструментов. Впервые подобный инструмент упоминается во второй половине 14 века, а самое раннее его изображение относится к началу века 15. До наших дней сохранился клавесин, справивший почти 500-летний юбилей. Клавесин похож на маленький рояль, только в отличие от рояля, звук клавесина не поддается динамическому изменению. Исполнитель нажимает на клавишу, птичье перо, закрепленное на стержне, заставляет струну вибрировать. И что получилось, то получилось. Никакого крещендо или диминуэндо. В более поздних моделях клавесина вместо птичьего пера стали использовать кожу. Мастера экспериментировали, пытаясь сделать звучание клавесина более разнообразным. И скоро появились инструменты с двумя мануалами, клавиатурами и регистровыми переключателями. На некоторых моделях устанавливалась третья клавиатура. Ее тембровая окраска напоминала лютню. Так что клавесин все-таки зазвучал чуть гибче. Впрочем, если слушателя не устраивало звучание, он мог заняться разглядыванием самого инструмента. Корпус клавесина богато украшался живописью, резьбой, инкрустацией, и посмотреть было на что. В 16 и 17 веках самыми выразительными по качеству звучания и самыми затейливыми по художественному оформлению были клавесины, изготовленные антверпенскими мастерами. Солирующим инструментом клавесин оставался до конца 18 века. Несколько дольше он сопровождал оперные речитативы и цифрованный бас, поддерживающий мелодию у других инструментов. К началу 19 века клавесин практически вышел из употребления. Но уже к концу века снова вернулся в музыкальные салоны и на концертную сцену. Кстати, первым европейским инструментом, появившимся в Китае, был клавесин. Его привез и подарил императору Ван Ли иезуитский монах Матео Риччи в 1601 году.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Алматы открылась выставка произведений Государственной Третьяковской галереи. Казахстан представил около 300 книг на международной книжной ярмарке во Франкфурте. Назван лауреат Нобелевской премии по литературе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева состоялось открытие выставки «Наследие эпохи искусства XX века» из собрания Третьяковской галереи. В приветственном адресе министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кыркбаев подчеркнул, что нынешняя выставка стала продолжением музейного обмена, начатого в 2025 году с представления произведений из собрания музея имени Абылхана Костеева в Государственной Третьяковской галерее. Он отметил, что такой формат сотрудничества способствует профессиональному диалогу, обмену опытом и взаимному представлению культурного наследия двух стран. Экспозиция охватывает период с 1917 года до 1970-х годов и знакомит посетителей с ключевыми этапами развития искусства XX века. Представленные произведения отражают исторические события, общественные перемены и художественные поиски нескольких поколений мастеров. Во Франкфурте на Майне проходит 78-я международная книжная ярмарка «Франкфуртер Бухмесса 2026». В этом году в состав казахстанской делегации вошли более 30 участников. На стенде представлено около 300 книг издательств «Атамура», «Мектеп», «Алматы Китап», «Арман ПВ», «Сардар», «Мазмундама», «Отпаса Христоматиаса», «Степ энд Уолт Паблишинг», «Амал Букс» и других. Одним из ключевых событий стала презентация книги-спектакля Мэнглик Балабине, известной писательницы, члена Казахстан Халық Кеңесі Розы Мукановой. Произведение переиздано в специальном формате на казахском и английском языках. После презентации автор провела автограф-сессию для читателей. Кроме того, были представлены книги Бюрте Оладала Патшайма, «Туркестан вечный и всегда новый» и «Димаш Шексіз музыка». В рамках ярмарки также состоялись презентации книги Уразал Сабдена «Алем», «Абай Жасанды интеллект Жола», издание Гарольд және Лара Бель, «Кітап патшалығы» и «Күміс кітап 10 жыл». Также в рамках ярмарки проходят профессиональные встречи с представителями издательств Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Дании, Германии, Великобритании и других стран. Казахстанские участники обмениваются опытом с зарубежными коллегами, знакомятся с современными тенденциями книгоиздания и обсуждают перспективы реализации совместных проектов. Нобелевскую премию по литературе в этом году получила канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Об этом объявили в Стокгольме. Награду ей присудили за смелое и новаторское творчество, в котором она соединяет классическую литературу с современными жанрами, передает 24KZ. В ее работах древнегреческие мифы соседствуют с поэзией, философией и визуальным искусством, говорится в заявлении Нобелевского комитета. Энн Карсон переводила произведения великих мыслителей Древней Греции. Международную известность ей принесли книги «Автобиография Красного», «Красота мужа» и «Нокс». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Түнгін жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.